Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. Гордимся

готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику, в этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает, не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя, право на промах на этот раз у меня нет. Как божий день мне.

0: тебе домой. В ад. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.
1: Радио Z.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

давай поговорим. Вот уже неделю как не сплю. Если хочешь, просто помолчим. Я сегодня бросил все дела, и, похоже, я схожу с ума.

Загадал я, к нам идет весна и растопит между нами лед. Позвони,

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: без нас, озовитесь, друзья!
1: Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков.

0: Радио Z.
1: Дух и вера наш, знай, непоколебимый.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 11 июля, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны дожди. Днем столбик термометра поднимется до 21-25 градусов. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

у нас и готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького.
0: Бжик-бжик-бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовся честь. И оружием забытым, и оружием забытым совершить святую весть. Ну, бжик-бжик-бжик, уноси готовенького. Бжик-бжик-бжик, кто на новенького? Кто на новенького?

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 2.

новый проект на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами. Слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио Z.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 11 июля, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны дожди. Днем столбик термометра поднимется до 21-25 градусов. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Совместный проект «Радио Z» и музея-заповедника «Прохоровское поле».
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.
2: 5 июля 1943 года началась битва на Курской дуге, длившаяся 50 дней. Она стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ней с советской стороны участвовало более миллиона человек. В окопах, в танках, за штурвалами самолетов бойцы более 100 национальностей. Каждый из них достоин, чтобы о его подвиге помнили потомки. Шпетный Павел Иванович, герой Советского Союза. Родился в 1913 году в деревне Гдень Речинского уезда Минской губернии. С 1936 года он служил в рядах Красной Армии. В 1939 году окончил Слуцкое военное пехотное училище. С июля 1941 Павел Иванович прошел славный боевой путь. Участвовал в Смоленском оборонительном сражении в боях под Москвой и Сталинградом. К началу Курской битвы гвардии старший лейтенант Шпетный командовал взводом противотанковых ружей 95-й гвардейской стрелковой дивизии. 11 июля дивизия сходу вступила в бой северо-западнее Прохоровки на северном берегу реки Псел в районе сел Михайловка, Карташовка и хутора Веселый. С беззаветной храбростью сражались артиллеристы и бронебойщики, расстреливая в упор вражеские танки. И вот наступило 12 июля. Подробнее о событиях этого дня и подвиге взвода Шпетного расскажет научный сотрудник музея-заповедника «Прохоровское поле» Ольга Комардина.
3: Особенно яростно гитлеровцы рвались к высоте юго-западнее хутора Полежаев, на южных склонах которого занимал позицию взвод противотанковых ружей под командованием Павла Ивановича Шпетного. В его подчинении было 8 молодых бронебойщиков. Гвардии подполковник в отставке Кулаков, вспоминая этот день, писал:
4: «Пять десятков вражеских танков, подминая под себя высокие золотые хлеба, с тупым упорством шли вперед. Несколько из них атаковали позиции взвода Шпетного. 7 бронированных чудовищ против 9 гвардейцев».

0: смотрел по фашистским тиграм. Гром сражения заглушал сухую трескотню бронебоек. Густой дым слался по земле. И вот, благодаря успешным действиям, выведены из строя первые немецкие танки. Но пали насмерть сраженные рядовой Павел Проскуряков, сержанты Иван Охранкин и Николай Сухарский. А фашистские машины продолжали грозно и уверенно наступать, явно имея своей целью подавить сопротивление наших бронебойщиков. Один из «Тигров» замер от метких выстрелов сержанта Карпа Оя, эстонца по национальности. Поджег одну машину и замертво упал рядовой Гульков. Следующую остановил татарин Юсуп Салимов. Павел Иванович Шпетный также продолжал вести огонь, но заканчивались боеприпасы. Прижав к груди противотанковые гранаты, он ожидал ненавистного врага. Еще мгновение, и раздался оглушительный взрыв противотанковой гранаты. Над самым окопом лязг гусениц оборвался, и пламя жарко пахнуло в черное от копоти лицо Шпетного. Оно исказилось страшной болью. Раненый командир сполз на дно окопа. Там лежали, истекая кровью, раненые, но еще живые гвардейцы Карпоя, Василий Будко, Юсуп Салимов и Николай Нелюбин. Но Павел Шпетный уже не видел, как они полуживые расстреливали из ПТР ненавистный седьмой и последний танк, который приближался к их позициям. Не узнал он и того, что сержант Салимов, не имея сил совладать с бронебойкой, приложился к автомату и до последнего удара сердца так и не оторвался от него. Генерал-майор Андрей Иванович Олейников, вспоминая о подвиге гвардейцев взвода Шпетного, писал: «Окоп, в котором лежали мертвые бронебойщики, затянуло дымом. Лежали 9 парней, родившихся в разных концах необъятной страны и защитивших ее здесь, на узкой полоске Курской земли. 9 солдат, чье мужество оказалось сильнее 60-тонных бронированных громадин». Все бронебойщики посмертно награждены орденом Красного Знамени, а старшему лейтенанту Павлу Ивановичу Шпетному присвоено звание Героя Советского Союза.
1: Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
2: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 11 июля, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны дожди. Днем столбик термометра поднимется до 21-25 градусов. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Череда Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Луга – старинный город Ленинградской области. Столетиями Лужская земля неразрывно связана с военной историей нашей страны. Здесь происходили сражения с немцами-крестоносцами, литовскими и шведскими войсками.
2: Своим рождением Луга обязана Екатерине II, которая в 1877 году повелела на реке Луги учредить новый город близ урочища, где река Врёвка в Лугу впадает, наименовав он и город Луга.
1: Во время Великой Отечественной войны город стал стратегически важным населенным пунктом. Через него открывалась прямая дорога на Ленинград.
2: «22 июня 1941 года в 6 часов утра в Лужском гарнизоне объявили боевую тревогу. В городе началось формирование истребительного батальона.
1: Было решено создать Лужский оборонительный рубеж, опоясывающий Ленинград тройным кольцом. Вокруг Луги началось строительство 70-километрового противотанкового рва. Почти 10 тысяч лужан создавали 4 линии обороны. Уже шли бои, а здесь продолжали рыть траншеи и рвы.
2: Через 2 недели было возведено 43 километра трехрядных проволочных заграждений, свыше 600 позиций для артиллерии и пулеметов.
1: 10 июля передовые части корпуса генерала Рейнгарда вышли к реке Луге. До Ленинграда оставалось всего 142 километра.
2: Расчет неприятеля был прост. Если Псков, имея долговременное укрепление, был взят сходу, то небольшую Лугу думали проскочить, не задерживаясь. Однако план не сработал. Впервые на этом участке фронта наши войска заставили противника развернуться и вступить в многодневные бои.
1: 12 июля противник появился перед основным рубежом обороны и под мощным ударом наших артиллеристов сходу пробиться к городу не смог. Враг был ошеломлен непредвиденной задержкой. Не добившись успеха лобовым ударом, немецкое командование начало искать слабые места в обороне. Попытки форсировать реку Лугу вброд оказались безрезультатными.
2: С каждым днем бои становились ожесточеннее. Они проходили практически без пауз, длились сутками. Дело доходило до рукопашных атак. Продвижение противника было приостановлено.
1: Если в начале июля немецкие войска преодолевали в сутки до 25 километров, то в конце месяца – 7, а в начале августа – только 1 километр. Несмотря на это, их натиск не ослабевал.
2: Враг развернул упорные бои. В этот день в налете на город участвовало 40 самолетов. Его обстреляли из орудий крупного калибра. Центр Луги превратился в развалины.
1: 16 августа враг овладел Новгородом и станцией Батецкая. 235-я стрелковая дивизия отошла на восточную окраину Луги. В окружении оказались части народного ополчения, которым пришлось с тяжелыми боями через леса и болота пробираться к своим.
2: Снабжение резко ухудшилось, а затем и вовсе прекратилось. Войскам Лужского участка поступил приказ об отходе. Вечером 24 августа наши войска покинули Лугу. На следующий день враг вошел в город.
1: С началом оккупации Луга стала важной тыловой базой немецкой армии, осаждавшей Ленинград. Через нее вели к фронту железнодорожные и шоссейные коммуникации. Здесь базировались структуры немецкой разведки Абвер, Гестапо, СД и полевой жандармерии. Было организовано 3 концлагеря, в том числе ДУЛАГ-320, где содержались и военнопленные, и мирные жители.
2: Кроме того, людей угоняли на принудительные работы в Германию и Прибалтику. Угоняли целыми деревнями, включая стариков и детей. Нередко при этом фашисты сжигали деревни, чтобы их жителям некуда было вернуться даже в случае побега. Тех, кто пытался оказывать сопротивление, расстреливали на месте. Всего за годы оккупации было убито более 12 тысяч советских граждан.
1: Но жители не смирились с новым порядком. Несмотря на угрозу смертной казни, они оказывали посильную помощь партизанам, снабжали их продовольствием, теплыми вещами, информацией. В тылу врага было создано 17 партизанских отрядов и групп.
2: 14 января 1944 года советские войска начали Ленинградско-Новгородскую наступательную операцию. 12 февраля части Красной Армии совместно с партизанскими формированиями приступили к освобождению города.
1: Из воспоминаний Бориса Исааковича Эренпрайса, командира отряда 11-й Волховской партизанской бригады.
3: Партизаны нашего отряда уже несколько дней продвигались к городу без сна и отдыха. Противник забрасывал окрестные села и подходы к Луге минами и артснарядами. Повсюду мрачные картины виселиц и руин, пепелищ и пожаров. Несколько минут до штурма, минуты напряженных раздумий каждого о своем. Наша артиллерия вела интенсивную обработку позиций врага. Улицу за улицей отбивали город бойцы советской армии и партизаны. Более 3,5 часов длился жаркий бой за Лугу. Наконец, долгожданный миг. Храбрый боец-разведчик Иван Кононенко водрузил над Лугой красное знамя победы.
1: Рано утром 13 февраля прошел общегородской митинг, и в этот же день в Москве был дан салют в честь освобождения Луги.
4: Говорит Москва! Войска Ленинградского фронта, развивая наступление, в результате умелого обходного маневра и последующего затем штурма, вчера, 12 февраля, овладели городом Луга. Столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует нашим доблестным войскам, овладевшим городом Луга 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий.
2: Врагу был нанесен серьезный ущерб. Войска Лужского сектора задержали немцев на этом главном стратегическом направлении на 47 суток. В результате фашисты потеряли более 10 тысяч солдат и офицеров, сотни танков и десятки артиллерийских батарей.
1: Маршал Советского Союза Александр Василевский в книге «Дело всей жизни» отмечал особое значение обороны Лужского рубежа. Он поставил его в ряд с такими сражениями, как оборона Бреста, защита Могилева и Смоленска.
2: В годы Великой Отечественной войны 5000 лужан были награждены орденами и медалями СССР. 15 из них присвоено звание Героя Советского Союза.
1: После войны началось восстановление всего хозяйства. И в начале 50-х годов город был полностью поднят из руин. Выросли новые здания, жилые микрорайоны, заводы и фабрики.
2: Лужане свято чтят память о погибших. Имена героев живут в названиях улиц, школ, запечатлены на гранитных плитах братских могил. В День Победы в 1975 году был открыт величественный памятник «Партизанская слава». А ровно через 35 лет установлена стелла «Луга – город воинской славы».
1: Поэт Борис Гиблеян посвятил стихотворение своим землякам-героям.
2: Я стою на Лужском рубеже. Не горят леса, не слышно взрывов. И плывет над полем тишина. И река прозрачная застыла. И петля мчит за горизонт серое шоссе широкой лентой. Посидел от снега старый дот рядом с обновленным монументом. А на нем сверкают имена, вписанные бесконечной болью. Росчерк здесь оставила война, камень пропитав солдатской кровью. В его теле горькие следы, рваные осколочные раны, а в душе от страшной той беды время не залечивает раны.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящен.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Мы снова уходим в промозглую ночь. Мы верим в удачу, что сможет помочь. А все же надежнее друга плеча.

уходим в туман, в моросящую мглу, да по горло в воде.

0: а друг Димка меня приподнял. Брат, держись.
1: Мы же родом с тобой из спецназа. Мы же родом из спецназа. Мы же родом с тобой из спецназа.
2: Радио Z.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

видишь, разрезана в клочья, и лампа от взрыва снаряда мигает. Динамик мобильного вновь клокочет. Доктор гражданский, разрывная, приемный по

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 11 июля, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны дожди. Днем столбик термометра поднимется до 21-25 градусов. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В этом году в Белгороде в музее Диораме подвели итоги второго литературно-творческого конкурса «Белогорье на страже России». Сегодня у нас в гостях организатор конкурса, руководитель сообщества деловых женщин Белогорья Еременко Ирина Валерьевна, организатор конкурса, руководитель детского центра «Акела», многодетная мама Бирюкова Ольга Владимировна. А также у нас в гостях 4 финалиста: Эргашева Ярослава, Тимошенко Владимир, Воронова Елизавета и Островский Владислав.
2: И мы продолжаем нашу беседу.
1: Сколько всего было участников?
3: Было подано более 240 заявок. Причем в первом конкурсе было у нас 220 заявок, и у нас была большая такая информационная поддержка, заложенная в проекте. То в этом году это все было на добровольных началах. И могу сказать, что некоторые родители просто ждали, они писали в личку, когда будет второй конкурс. У нас с Ириной Валерьевной не было выбора на самом деле. Это выбор без выбора. Мы должны были это сделать. А задач было много. Мы разделили функционал, у каждой были свои задачи, которые мы выполняли. Это была такая сложная команда, да, мы привлекали наше сообщество. И получилось собрать более 240 заявок. Некоторые дети по 2-3 произведения присылали. И вышло в финал также, так скажем, топ-5. Это было несколько естественно, мы брали только на одно исполнение. Это было разноплановое стихотворение, но все они настолько трогали души, что мы понимали, что все усилия не зря. Скажу честно, мужья наши испытывали стресс. Это было тяжело. И у меня, и у Ирины Валерьевны. Но когда мой супруг посмотрел одно из произведений наших звездочек, не буду называть, это его личный выбор, я ему показала, и я увидела, что в уголках его глаз заблестели слезы, а он мне сказал: «Занимайся». На самом деле это был и вклад наших семей. Потому что, естественно, что мы уходили из семей в это время, потому что это большой проект, его нужно было провести на высоте, достойно. Была проведена большая организационная работа. Слава Богу, мне кажется, у нас получилось. Именно поэтому у нас каждое выступление детей, каждая отправленная работа публиковалась в социальных сетях на странице нашего литературного конкурса. Каждому подобраны слова, под каждое можно было оставить комментарий, лайки. И важно сказать, ведь мы сейчас нам удалось даже выйти на федеральный уровень. Одним из спонсоров этого мероприятия была Ольга Ускова.
1: Расскажите для наших радиослушателей, кто это?
3: Я думаю, что наши ребята за ленточкой слышали это имя. Это человек, который очень любит, всем сердцем любит нашу Белгородскую область, хотя живет где-то в далекой Москве. Она руководитель большой корпорации, создает самостоятельно управляемые трактора. Эти трактора собирают в нашем приграничье урожай, чтобы не рисковал машинист, а машина, да, что, не дай бог, если с ней произойдет, но не человек пострадает. Она очень хорошо помогает детям-инвалидам. Во-первых, она входит в топ бизнесменов России. Она сотрудничает с нашим правительством. Она писатель, и она каждому финалисту отправила книгу. И после проведения конкурса я отправила несколько ей работ, просто чтобы она немножко разрядилась, потому что человек тоже живет своим делом, очень эмоциональная она женщина. Я ей отправила, чтобы ее душа немножко пролечилась вот этими вот произведениями наших ребят. Она опубликовала у себя в соцсетях, и к нам пришли со всей России. Наших ребят стали смотреть обычные русские люди, проживающие на Дальнем Востоке, в Санкт-Петербурге, на Урале. Все, кто подписан на эту патриотичную женщину, они увидели наших ребят, подписались на наш конкурс. И даже больше нас пригласили рассказать об этом конкурсе на кабельное телевидение. То есть вот эти вот связи, которые возникли благодаря этому конкурсу, они позволяют обмениваться энергией по всей России. И это очень-очень ценно. Мне кажется, это возможно только тогда, когда это идет от души. Мы не рассчитывали на это. Вот оно так сложилось. И мне кажется, что слава Богу, что так получилось.
4: И я хочу добавить, что во втором конкурсе в жюри принимали участие наши коллеги из Пензенской области, и Москвы. Это было ценно тем, что отклик, который мы получили, отдыхая в санатории, наши женщины Белогорья, у нас было 3 встречи, одна из них литературная, с литераторами Пензенской области, города Заречного. И они сразу откликнулись: «Ирина Валерьевна, мы готовы оценивать работы ваших ребят». 9 литераторов из Пензы онлайн оценивали работы, которые поступили на конкурс. Это было просто благодарность им от души. И второй момент. Москва отозвалась. Елена Светлая, поэтесса, замечательная женщина, которая также к нашему региону много дел добрых она сделала. Общественный деятель. Она оценку делала также группе авторских работ и маленьких, самых маленьких наших детей от 7 до 9 лет. Это одно из таких изюминок этого конкурса. А нам нужно было только свести данные, чтобы не предвзято, было честно, потому что членов жюри в этом конкурсе было 24 человека. Кто-то оценивал онлайн, кто-то очный формат. И должно быть честно, и было, я думаю, честно.
1: Дорогие радиослушатели, я напомню, что сегодня у нас в гостях организатор конкурса, руководитель сообщества «Деловые женщины Белогорья» Еременко Ирина Валерьевна, организатор конкурса, руководитель детского центра «Акела», многодетная мама Бирюкова Ольга Владимировна и финалисты конкурса. А продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

сердце, оно не сдается, вперед продолжает идти. На правду, на солнце, на свет из оконца, на свет.

0: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

не думая. Мне опять в сотый раз повезло. Наша жизнь лотерея безумная, непростое у нас ремесло. А в глазах промелькнуло мгновенье,

Пусть кто-то иногда ментами называет, профессия впечаталась в сердца. Я, братцы, вам скажу, нас бывших не бывает в строю. Нас

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 11 июля, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны дожди. Днем столбик термометра поднимется до 21-25 градусов. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
1: Мама.
4: Мама.
5: Мама. Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.
7: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Сергей Рыбалченко, 40 лет. Родился и вырос в селе Никольском Белгородской области. На СВО попал по мобилизации. Комиссован по болезни.
7: Ваше детство как проходило?
9: Мы являемся многодетной семьей. У меня брат, мы двойняшки, и сестра сама посещала секцию, а мы на примере собственной сестры родной увлеклись, и вот всю жизнь занимаемся спортом. Школа очень много дала, практически не было свободного времени. Уроки прошли, пришли, ну что там, мальчишки. Это ж не девчонки, они более ответственные, а мы там, господи, по-быстрому, как зря уроки сделали. И 4 часа мы уходили в спортивный зал, посещали 2-3 тренировки, и к 9 мы возвращались домой. Это было изо дня в день. И далее уже в средних классах и старших выступали уже и за сборную школы, далее за Белгородский муниципальный округ. Вот уже на областных соревнованиях.
7: А какой это был вид спорта?
9: Увлекались всеми видами спорта. Легкоатлетика, баскетбол, волейбол, футбол. Мы также участвовали на первенствах России. Есть определенные заслуги. Так и пролетела школьная жизнь. Далее возник вопрос поступления. Я к спорту хорошо относился, любил, но мне нравилось готовить, и я хотел идти на повар учиться. Но, тем не менее, сестра учитель, мама учитель, мама сестра родная, всю жизнь заучим проработала. Династия, у нас общий стаж на сегодняшний день больше 145 лет составляет. Так как мы двойняшки, мы должны были идти вместе в армию, и я принял решение в пользу брата, ну и, соответственно, мама уговорила. Тоже идти получать педагогическую профессию. Слава Богу, отучились. В этом же году мы поступили в институт, но жизнь была очень непростая, трудная. Отец рано ушел из жизни, мы еще учились в школе. Соответственно, нужно было зарабатывать. Мама одна. В связи с этим мы устроились с братом на завод в соседнем поселке. Работали по ночам, к 8 часам ехали на учебу, учились, приезжали в 2-3 часа, и мы устроились совместителями в родную школу. Сутки на ногах, без сна. И вскоре дало это о себе знать. Приходилось уходить с последних пар, соответственно, пропуски. Декан вызвал, говорит, ты на отчисление. В итоге брат продолжил учиться, а я принял решение пойти служить в Вооруженные силы Российской Федерации.
7: Как проходила ваша служба, помните?
9: Попал крайний призыв на 2 года. Первые 2 месяца служил в президентском полку, в роте почетного караула. Далее меня перевели в структурное подразделение. 2 года подряд участвовал в параде Победы на 9 мая на Красной площади. Принимал участие в захоронении первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина на Новодевичьем кладбище. Участвовал в инаугурации президента Российской Федерации Медведева Дмитрия Анатольевича. Служба была активная, интересная. Но, перейдя с армии, устроился сразу в школу в Никольскую, там, где я всю жизнь учился. Проработал там ровно 10 лет. И далее меня жизнь свела с одним человеком, который переехал с севера. И пришлось более точно выбрать вид спорта настольный теннис, уйти от уроков физической культуры и уже заняться более глубоко, масштабно, индивидуально. По сегодняшний день также продолжаю работать тренером по настольному теннису, высшая категория.
7: Я знаю, что у вас есть достижения в профессиональной сфере. Расскажите о них.
9: До начала СВО был признан лучшим педагогом Белгородской области дополнительного образования. Был занесен на аллею трудовой славы как лучший работник. Мои воспитанники одни из лучших в России. Занимали и побеждали на многих всероссийских турнирах. Участвовали в международных соревнованиях. Ну, жизнь была интересна, насыщена. И 21 сентября, я как раз только 19 числа прилетел с Екатеринбурга, возил воспитанницу на международные соревнования. У сестры, у родной, 21 сентября, день рождения. Пришел, поздравил. лег спать. Рано утром звонок в дверь. Зачитали приказ, в рамках которого я был призван в рамках частичной мобилизации уже непосредственно для участия в специальной военной операции.
7: Как вы приняли эту новость?
9: Принял спокойно, осознанно. Уже очень маленький мальчик и, в принципе, понимал, что вообще происходит. Но для чего тогда ребята рождаются, становятся мужчинами и служат в армии? У нас очень хороший пример. Великая Отечественная война. Наши деды приняли самое правильное решение. Это будущее наших детей, в целом нашей страны. В любом случае, это воспитание, это все идет из семьи, любовь к родине, патриотическое мышление, взгляд на жизнь. Спасибо родителям, маме особенно за воспитание.
7: А как мама отреагировала?
9: Мама не пошла провожать, была в шоке. Я сказал, что все будет хорошо, не переживай. Раз Господь Бог дает такой путь пройти, значит, его нужно пройти.
7: Сколько вы на СВО были?
9: Ровно 4 месяца. Мы проходили сначала боевое слаживание на территории другого региона, потом здесь, на территории нашей области. И 18 октября 2022 года мы заехали на территорию Луганской Народной Республики.
7: Ранения есть у вас?
9: Да, мы выполнили задачу, поставленную командованием. Возвращались в укрытие. Там была тропинка, друг за другом шли и попали под вражескую артиллерию. Я шел первым, боевой товарищ Борис, Царство Небесное, он шел сзади меня в нескольких метрах. Ну и практически у нас прямое попадание, там буквально несколько метров от нас, разрыв снаряда. Помню только, что сдуло меня, как вот листик, да, когда вот осень наступает, с деревьев сухие слетают листочки при малейшем касании. Здесь, когда уже глаза открыл, лежу, вокруг непонятно что, спина горит. Рит, боевой друг, благодаря которому я и на следующий день остался жив. Ему достались осколки. Нас эвакуировали. У него были сильные ранения. Много крови потерял.
7: Что для вас было самым страшным на войне?
9: Я вот на следующий день понял, что самое страшное – это не когда погибают, да, боевые товарищи, когда он живой, а ты ему не можешь помочь. Вот это вот самое страшное. И вот нас эвакуировали, и я до последнего думал и надеялся, и верил, что все-таки он выживет. Но раны оказались очень тяжелыми, серьезными, и мне изначально не говорили об этом. После этого нас отвезли в госпиталь, меня смотрели. Тем не менее, я вернулся в свое подразделение. Командир мне дал 10 суток отлежаться, потому что там бессонные ночи.
7: Какой диагноз вам поставили врачи?
9: Получил очень такую тяжелую контузию. Минус 25 килограмм, сразу похудел. Ну, практически в последнее время уже вообще ничего не ел. Тяжело было. Вернулся. 5 дней я отлежался и принял решение вернуться к ребятам и выполнять дальше боевые задачи. В этот же день, когда приехал, попали под очередной мощный артобстрел. Слава Богу, все живы остались. Ну и далее начались проблемы с головой. Бывало, что по щелчку раз, и ты как будто ты в каком-то новом месте, ты не понимаешь, где ты находишься. То есть вот такие вот небольшие скачки в памяти начали появляться. Головные боли на протяжении всего этого времени вообще не проходили. Таблетки пьешь, ничего не помогает. И после Нового года уже начались проблемы с речью. Я начал заикаться. С каждым днем все прогрессировало, все сильнее и сильнее. И вот в феврале месяце я практически уже не разговаривал. И в большей степени я уже перешел к ручке и к тетрадке. И в связи с этим был эвакуирован на территорию Российской Федерации для лечения, прохождения реабилитации. В общей сложности посетил 11 госпиталей. В марте месяце речь полностью пропала. И на протяжении всего времени до конца августа, 8 месяцев, я не разговаривал.
7: Что сейчас у вас со здоровьем?
9: Много лечения прошел, много спецпрепаратов, которые разработало Министерство обороны. И вот спасибо большое врачам. Очень сейчас все на высоком уровне, и врачи с должным образом относятся. Приходили ко мне логопеды, дефектологи. Я занимался 2 раза в неделю по 20-15 минут. Больше я не мог, я уставал. Я учился заново буквы говорить, гласные, согласные. Была назначена военно-врачебная комиссия, соответственно, 8 месяцев прошло, речь не возвращается, и заключением ВВК я был признан негоден к военной службе и был уволен из вооруженных сил Российской Федерации.
7: Кто вам помогал восстанавливаться?
9: В первую очередь, скорее всего, вера в Бога, потому что там были моменты, когда я приезжал уже в свое подразделение, и к ко мне ребята подходят и говорят, мы уже тебя похоронили, нам уже сказали, что ты 200, и все. То есть и такие моменты были. Семья, в первую очередь, церковь. Вот я до СВО, я посещал храм, но это было разово. А вот пройдя те испытания, которые вот Господь мне дал, я благодарен ему за это. Там действительно по-другому к этому относишься, и еще меняется полностью мировоззрение, взгляд на жизнь, отношение к жизни, к людям. До и после это, как знаете, искупался и пошел в горы покорять вершины.
0: Сергей, вы сегодня с такой любовью и нежностью говорили о своей маме. Давайте представим, что мама сидит сейчас перед вами. Вы можете ей сказать те слова, которые находятся у вас в глубине вашего сердца.
9: Как говорят, мужчины не плачут, да? Дорогая мама, спасибо тебе за то, что ты есть, за то, что ты воспитала в нас все те качества, которые присущи настоящему человеку. Говорю сейчас не только от себя, но и от сестры, от родной, от брата. Мы тебя очень сильно любим, дорожим тобой. Желаем тебе только здоровья, счастья и спасибо, что ты у нас есть.
4: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
6: Истории вернувшихся домой.

0: реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыль. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужой.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Новый проект на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами. Слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио Z.
1: Был в 79-м военной тайной спрятан полк 345-й на ратные дела. Но подвиги не скроешь, и о его героях, гвардейцах из десанта, недаром слава шла. Ночь перед первым боем, здесь не парадным строем, а в яростной атаке достигнут был успех. Востротинская рота, сработав как по нотам, поила кровью щедро чужой афганский снег. Неслись, как вихри годы, засады и походы,

дороге железною стеной. Фронтовиков наследники, ушли они последними с афганских перевалов, с пылающих дорог. Афган...

0: немало веток, наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня, 11 июля, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны дожди. Днем столбик термометра поднимется до 21-25 градусов. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: минная опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

и днем, и ночью, всем святым. Я в это верю беззаветно. Господь вернет тебя.

0: тихо заплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Зен. И нет радиостанции патриотичнее.

0: Радио Z.
1: Можешь на любовь не ответить, не пускать даже в сны, но и

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 11 июля, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны дожди. Днем столбик термометра поднимется до 21-25 градусов. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

солдат защищать страну. За Россию, за детей, за всех.

0: череда победы на радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Луга – старинный город Ленинградской области. Столетиями Лужская земля неразрывно связана с военной историей нашей страны. Здесь происходили сражения с немцами-крестоносцами, литовскими и шведскими войсками.
2: Своим рождением Луга обязана Екатерине II, которая в 1877 году повелела на реке Луги учредить новый город близ урочища, где река Врёвка в Лугу впадает, наименовав он и город Луга.
1: Во время Великой Отечественной войны город стал стратегически важным населенным пунктом. Через него открывалась прямая дорога на Ленинград.
2: «22 июня 1941 года в 6 часов утра в Лужском гарнизоне объявили боевую тревогу. В городе началось формирование истребительного батальона.
1: Было решено создать Лужский оборонительный рубеж, опоясывающий Ленинград тройным кольцом. Вокруг Луги началось строительство 70-километрового противотанкового рва. Почти 10 тысяч лужан создавали 4 линии обороны. Уже шли бои, а здесь продолжали рыть траншеи и рвы.
2: Через 2 недели было возведено 43 километра трехрядных проволочных заграждений, свыше 600 позиций для артиллерии и пулеметов.
1: 10 июля передовые части корпуса генерала Рейнгарда вышли к реке Луге. До Ленинграда оставалось всего 142 километра.
2: Расчет неприятеля был прост. Если Псков, имея долговременное укрепление, был взят сходу, то небольшую Лугу думали проскочить, не задерживаясь. Однако план не сработал. Впервые на этом участке фронта наши войска заставили противника развернуться и вступить в многодневные бои.
1: 12 июля противник появился перед основным рубежом обороны и под мощным ударом наших артиллеристов сходу пробиться к городу не смог. Враг был ошеломлен непредвиденной задержкой. Не добившись успеха лобовым ударом, немецкое командование начало искать слабые места в обороне. Попытки форсировать реку Лугу вброд оказались безрезультатными.
2: С каждым днем бои становились ожесточеннее. Они проходили практически без пауз, длились сутками. Дело доходило до рукопашных атак. Продвижение противника было приостановлено.
1: Если в начале июля немецкие войска преодолевали в сутки до 25 километров, то в конце месяца – 7, а в начале августа – только 1 километр. Несмотря на это, их натиск не ослабевал.
2: Враг развернул упорные бои. В этот день в налете на город участвовало 40 самолетов. Его обстреляли из орудий крупного калибра. Центр Луги превратился в развалины.
1: 16 августа враг овладел Новгородом и станцией Батецкая. 235-я стрелковая дивизия отошла на восточную окраину Луги. В окружении оказались части народного ополчения, которым пришлось с тяжелыми боями через леса и болота пробираться к своим.
2: Снабжение резко ухудшилось, а затем и вовсе прекратилось. Войскам Лужского участка поступил приказ об отходе. Вечером 24 августа наши войска покинули Лугу. На следующий день враг вошел в город.
1: С началом оккупации Луга стала важной тыловой базой немецкой армии, осаждавшей Ленинград. Через нее вели к фронту железнодорожные и шоссейные коммуникации. Здесь базировались структуры немецкой разведки Абвер, Гестапо, СД и полевой жандармерии. Было организовано 3 концлагеря, в том числе ДУЛАГ-320, где содержались и военнопленные, и мирные жители.
2: Кроме того, людей угоняли на принудительные работы в Германию и Прибалтику. Угоняли целыми деревнями, включая стариков и детей. Нередко при этом фашисты сжигали деревни, чтобы их жителям некуда было вернуться даже в случае побега. Тех, кто пытался оказывать сопротивление, расстреливали на месте. Всего за годы оккупации было убито более 12 тысяч советских граждан.
1: Но жители не смирились с новым порядком. Несмотря на угрозу смертной казни, они оказывали посильную помощь партизанам, снабжали их продовольствием, теплыми вещами, информацией. В тылу врага было создано 17 партизанских отрядов и групп.
2: 14 января 1944 года советские войска начали Ленинградско-Новгородскую наступательную операцию. 12 февраля части Красной Армии совместно с партизанскими формированиями приступили к освобождению города.
1: Из воспоминаний Бориса Исааковича Эренпрайса, командира отряда 11-й Волховской партизанской бригады.
3: Партизаны нашего отряда уже несколько дней продвигались к городу без сна и отдыха. Противник забрасывал окрестные села и подходы к Луге минами и артснарядами. Повсюду мрачные картины виселиц и руин, пепелищ и пожаров. Несколько минут до штурма, минуты напряженных раздумий каждого о своем. Наша артиллерия вела интенсивную обработку позиций врага. Улицу за улицей отбивали город бойцы советской армии и партизаны. Более 3,5 часов длился жаркий бой за Лугу. Наконец, долгожданный миг. Храбрый боец-разведчик Иван Кононенко водрузил над Лугой красное знамя победы.
1: Рано утром 13 февраля прошел общегородской митинг, и в этот же день в Москве был дан салют в честь освобождения Луги.
4: Говорит Москва! Войска Ленинградского фронта, развивая наступление, в результате умелого обходного маневра и последующего затем штурма, вчера, 12 февраля, овладели городом Луга. Столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует нашим доблестным войскам, овладевшим городом Луга 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий.
2: Врагу был нанесен серьезный ущерб. Войска Лужского сектора задержали немцев на этом главном стратегическом направлении на 47 суток. В результате фашисты потеряли более 10 тысяч солдат и офицеров, сотни танков и десятки артиллерийских батарей.
1: Маршал Советского Союза Александр Василевский в книге «Дело всей жизни» отмечал особое значение обороны Лужского рубежа. Он поставил его в ряд с такими сражениями, как оборона Бреста, защита Могилева и Смоленска.
2: В годы Великой Отечественной войны 5000 лужан были награждены орденами и медалями СССР. 15 из них присвоено звание Героя Советского Союза.
1: После войны началось восстановление всего хозяйства. И в начале 50-х годов город был полностью поднят из руин. Выросли новые здания, жилые микрорайоны, заводы и фабрики.
2: Лужане свято чтят память о погибших. Имена героев живут в названиях улиц, школ, запечатлены на гранитных плитах братских могил. В День Победы в 1975 году был открыт величественный памятник «Партизанская слава». А ровно через 35 лет установлена стела «Луга – город воинской славы».
1: Поэт Борис Гиблеян посвятил стихотворение своим землякам-героям.
2: Я стою на Лужском рубеже. Не горят леса, не слышно взрывов, и плывет над полем тишина, и река прозрачная застыла. И петля мчит за горизонт серое шоссе широкой лентой. Посидел от снега старый дот рядом с обновленным монументом. А на нем сверкают имена, вписанные бесконечной болью. Росчерк здесь оставила война, камень пропитав солдатской кровью. В его теле горькие следы, рваные осколочные раны, а в душе от страшной той беды время не залечивает раны.
0: Городам, вписавшим себя в историю.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
13: Не хватило трех секунд, чтобы

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 июля, в регионе преимущественно облачно, с редкими прояснениями. Пройдут дожди, с утра возможен туман. Температура воздуха в ночные часы плюс 13-15, к обеду до 20-23 градусов. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В этом году в Белгороде в музее Диораме подвели итоги второго литературно-творческого конкурса «Белогорье на страже России». Сегодня у нас в гостях организатор конкурса, руководитель сообщества деловых женщин Белогорья Еременко Ирина Валерьевна, организатор конкурса, руководитель детского центра «Акела», многодетная мама Бирюкова Ольга Владимировна. А также у нас в гостях 4 финалиста: Эргашева Ярослава, Тимошенко Владимир, Воронова Елизавета и Островский Владислав.
2: И мы продолжаем нашу беседу.
1: Сколько всего было участников?
3: Было подано более 240 заявок. Причем в первом конкурсе было у нас 220 заявок, и у нас была большая такая информационная поддержка, заложенная в проекте. То в этом году это все было на добровольных началах. И могу сказать, что некоторые родители просто ждали, они писали в личку, когда будет второй конкурс. У нас с Ириной Валерьевной не было выбора на самом деле. Это выбор без выбора. Мы должны были это сделать. А задач было много. Мы разделили функционал, у каждой были свои задачи, которые мы выполняли. Это была такая сложная команда, да, мы привлекали наше сообщество. И получилось собрать более 240 заявок. Некоторые дети по 2-3 произведения присылали. И вышло в финал также, так скажем, топ-5. Это было несколько, естественно, мы брали только на одно исполнение. Это было разноплановое стихотворение, но все они настолько трогали души, что мы понимали, что все усилия не зря. Скажу честно, мужья наши испытывали стресс. Это было тяжело и у меня, и у Ирины Валерьевны. Но когда мой супруг посмотрел одно из произведений наших звездочек, не буду называть, это его личный выбор, я ему показала, и я увидела, что в уголках его глаз заблестели слезы. А он мне сказал: занимайся. На самом деле это был и вклад наших семей. Потому что, естественно, что мы уходили из семей в это время, потому что это, ну, большой проект, его нужно было провести на высоте, достойно. Была проведена большая организационная работа. Слава Богу, мне кажется, у нас получилось. Именно поэтому у нас каждое выступление детей, каждая отправленная работа публиковалась в социальных сетях на странице нашего литературного конкурса. Каждому подобраны слова, под каждое можно было оставить комментарий, лайки. И важно сказать, ведь мы сейчас... Сейчас нам удалось даже выйти на федеральный уровень. Одним из спонсоров этого мероприятия была Ольга Ускова.
1: Расскажите для наших радиослушателей, кто это?
3: Да, я думаю, что наши ребята за ленточкой слышали это имя. Это человек, который очень любит, всем сердцем любит нашу Белгородскую область, хотя живет где-то в далекой Москве. Она руководитель большой корпорации, создает самостоятельно управляемые трактора. Эти трактора собирают в нашем приграничье урожай, чтобы не рисковал машинист, а машина, да, что, не дай бог, если с ней произойдет, но не человек пострадает. Она очень хорошо помогает детям-инвалидам. Во-первых, она входит в топ-бизнесмен России. Она сотрудничает с нашим правительством. Она писатель, и она каждому финалисту отправила книгу. И после проведения конкурса я отправила несколько ей работ. Просто чтобы она немножко разрядилась, потому что человек тоже живет своим делом. Очень эмоциональная она женщина. Я ей отправила, чтобы ее душа немножко подлечилась вот этими вот произведениями наших ребят. Она опубликовала у себя в соцсетях, и к нам пришли со всей России. Наших ребят стали смотреть обычные русские люди, проживающие на Дальнем Востоке, в Санкт-Петербурге, на Урале. Все, кто подписан на эту патриотичную женщину, они увидели наших ребят, подписались на наш конкурс. И даже больше, нас пригласили рассказать об этом конкурсе на кабельное телевидение. То есть вот эти вот связи, которые возникли благодаря этому конкурсу, они позволяют обмениваться энергии по всей России. И это очень-очень ценно. Мне кажется, это возможно только тогда, когда это идет от души. Мы не рассчитывали на это. Вот оно так сложилось. И мне кажется, что слава Богу, что так получилось.
4: И я хочу добавить, что во втором конкурсе в жюри принимали участие наши коллеги из Пензенской области, и Москвы. Это было ценно тем, что отклик, который мы получили, отдыхая в санатории наши женщины Белогорья, у нас было 3 встречи. Одна из них литературная, с литераторами Пензенской области, города Заречного. И они сразу откликнулись: «Ирина Валерьевна, мы готовы оценивать работы ваших ребят». 9 литераторов из Пензы онлайн оценивали работы, которые поступили на конкурс. Это было просто благодарностью от души. И второй момент. Москва отозвалась. Елена Светлая, поэтесса, замечательная женщина, которая также к нашему региону много дел добрых она сделала. Общественный деятель. Она оценку сделала также группе авторских работ и маленьких, самых маленьких наших детей от 7 до 9 лет. Это одно из таких изюминок этого конкурса. А нам нужно было только свести данные, чтобы не предвзято, было честно, потому что членов жюри в этом конкурсе было 24 человека. Кто-то оценивал онлайн, кто-то очный формат. И должно быть честно, и было, я думаю, честно.
1: Дорогие радиослушатели, я напомню, что сегодня у нас в гостях организатор конкурса, руководитель сообщества «Деловые женщины Белогорья» Еременко Ирина Валерьевна, организатор конкурса, руководитель детского центра «Акела», многодетная мама Бирюкова Ольга Владимировна и финалисты конкурса.
5: А продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске.
1: В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

стоит стеной. Не скоро, милая, увидимся с тобой. Надоело воевать, только надо побеждать.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Для меня это

0: вызываю, отвечаете: «Здравствуй, это я».
1: Радио Z.

пишите, что мальчика Вову я целую, как только могу, и австрийскую каску из

Напишите жене моей бедной, напишите хоть несколько слов, что я в руку был ранен безвредно, поправляюсь и

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 июля, в регионе преимущественно облачно, с редкими прояснениями. Пройдут дожди, с утра возможен туман. Температура воздуха в ночные часы плюс 13-15, к обеду до 20-23 градусов. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: люди, не боги.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся. Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама.
6: Мама.
7: Мама, я вернулся.
8: Истории вернувшихся домой.
9: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
10: Сергей Рыбалченко, 40 лет. Родился и вырос в селе Никольском Белгородской области. На СВО попал по мобилизации. Комиссован по болезни.
9: Ваше детство как проходило?
11: Мы являемся многодетной семьей. У меня брат, мы двойняшки, и сестра сама посещала секцию, а мы на примере собственной сестры родной увлеклись, и вот всю жизнь занимаемся спортом. Школа очень много дала, практически не было свободного времени. Уроки прошли, пришли, ну что там, мальчишки. Это ж не девчонки, они более ответственные, а мы там, господи, по-быстрому, как зря уроки сделали. И 4 часа мы уходили в спортивный зал, посещали 2-3 тренировки, и к 9 мы возвращались домой. Это было изо дня в день. И далее уже в средних классах и старших выступали уже и за сборную школы, далее за Белгородский муниципальный округ, вот уже на областных соревнованиях.
9: А какой это был вид спорта?
11: Увлекались всеми видами спорта: легкоатлетика, баскетбол, волейбол, футбол. Мы также участвовали на первенствах России. Есть определенные заслуги. Так и пролетела школьная жизнь. Далее возник вопрос поступления. Я к спорту хорошо относился, любил, но мне нравилось готовить, и я хотел идти на повар учиться. Но тем не менее, сестра учитель, мама учитель, мама сестра родная, всю жизнь заучен проработала. Династия, у нас общий стаж на сегодняшний день больше 145 лет составляет. Так как мы двойняшки, мы должны были идти вместе в армию, и я принял решение в пользу брата, ну и, соответственно, мама уговорила тоже идти получать педагогическую профессию. Слава Богу, отучились. В этом же году мы поступили в институт, но жизнь была очень непростая, трудная. Отец рано ушел из жизни, мы еще учились в школе. Соответственно, нужно было зарабатывать, мама одна. В связи с этим мы устроились с братом на завод в соседнем поселке. Работали по ночам, к 8 часам ехали на учебу, учились, приезжали в 2-3 часа, и мы устроились совместителями в родную школу. Сутки на ногах, без сна. И вскоре дало это о себе знать. Приходилось уходить с последних пар, соответственно, пропуски. Декан вызвал, говорит, ты на отчисление. В итоге брат продолжил учиться, а я принял решение пойти служить в Вооруженные силы Российской Федерации.
9: Как проходила ваша служба, помните?
11: Попал крайний призыв на 2 года. Первые 2 месяца служил в президентском полку, в роте почетного караула. Далее меня перевели в структурное подразделение. 2 года подряд участвовал в параде Победы на 9 мая на Красной площади. Принимал участие в захоронении первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина на Новодевичьем кладбище. Участвовал в инаугурации президента Российской Федерации Медведева Дмитрия Анатольевича. Служба была активная, интересная. Но, перейдя с армии, устроился сразу в школу в Никольскую, там, где я всю жизнь учился. Проработал там ровно 10 лет. И далее меня жизнь свела с одним человеком, который переехал с севера. И пришлось более точно выбрать вид спорта — настольный теннис, уйти от уроков физической культуры и уже заняться более глубоко, масштабно, индивидуально. По сегодняшний день также продолжаю работать тренером по настольному теннису, высшая категория.
9: Я знаю, что у вас есть достижения в профессиональной сфере. Расскажите о них.
11: До начала СВО был признан лучшим педагогом Белгородской области дополнительного образования. Был занесен на аллею трудовой славы как лучший работник. Мои воспитанники, одни из лучших в России, занимали и побеждали на многих всероссийских турнирах, участвовали в международных соревнованиях. Ну, жизнь была интересна, насыщена. И 21 сентября, я как раз только 19 числа прилетел с Екатеринбурга, возил воспитанницу на международные соревнования. У сестры, у родной, 21 сентября, день рождения. Пришел, поздравил, лег спать. Рано утром звонок в дверь. Зачитали приказ, в рамках которого я был призван в рамках частичной мобилизации уже непосредственно для участия в специальной военной операции.
0: Как вы приняли эту новость?
11: Принял спокойно, осознанно. Уже не маленький мальчик и, в принципе, понимал, что вообще происходит. И... Но для чего тогда ребята рождаются, становятся мужчинами и служат в армии? У нас очень хороший пример. Великая Отечественная война. Наши деды приняли самое правильное решение. Это будущее наших детей, в целом нашей страны. В любом случае, это воспитание, это все идет из семьи, любовь к родине, патриотическое мышление, взгляд на жизнь. Спасибо родителям, маме особенно за воспитание.
0: А как мама отреагировала?
11: Мама не пошла провожать, была в шоке. Я сказал, что все будет хорошо, не переживай. Раз Господь Бог дает такой путь пройти, значит, его нужно пройти.
0: Сколько вы на СВО были?
11: Ровно 4 месяца. Мы проходили сначала боевое слаживание на территории другого региона, потом здесь, на территории нашей области. И 18 октября 2022 года мы заехали на территорию Луганской Народной Республики.
0: Ранения есть у вас?
11: Да, мы выполнили задачу, поставленную командованием. Возвращались в укрытие. Там была тропинка, друг за другом шли и попали под вражескую артиллерию. Я шел первым, боевой товарищ Борис, Царство Небесное, он шел сзади меня в нескольких метрах. Ну и практически у нас прямое попадание, там буквально несколько метров от нас, разрыв снаряда. Помню только, что сдуло меня, как вот листик, да, когда вот осень наступает, с деревьев сухие слетают листочки при малейшем касании. Здесь, когда уже глаза открыл, лежу, вокруг непонятно что, спина горит. Рит, боевой друг, благодаря которому я и на следующий день остался жив. Ему достались осколки. Нас эвакуировали. У него были сильные ранения. Много крови потерял.
0: Что для вас было самым страшным на войне?
11: Я вот на следующий день понял, что самое страшное – это не когда погибают, да, боевые товарищи, когда он живой, а ты ему не можешь помочь. Вот это вот самое страшное. И вот нас эвакуировали, и я до последнего думал и надеялся, и верил, что все-таки он выживет. Но раны оказались очень тяжелыми, серьезными, и мне изначально не говорили об этом. После этого нас отвезли в госпиталь, не осмотрели. Тем не менее, я вернулся в свое подразделение. Командир мне дал 10 суток отлежаться, потому что там бессонные ночи.
0: Какой диагноз вам поставили врачи?
11: Получил очень такую тяжелую контузию. Минус 25 килограмм, сразу похудел. Ну, практически в последнее время уже вообще ничего не ел. Тяжело было. Вернулся. 5 дней я отлежался и принял решение вернуться к ребятам и выполнять дальше боевые задачи. В этот же день, когда приехал, попали под очередной мощный артобстрел. Слава Богу, все живы остались. Ну и далее начались проблемы с головой. Бывало, что по щелчку раз, и ты как будто ты в каком-то новом месте, ты не понимаешь, где ты находишься. То есть вот такие вот небольшие скачки в памяти начали появляться. Головные боли на протяжении всего этого времени вообще не проходили. Таблетки пьешь, ничего не помогает. И после Нового года уже начались проблемы с речью. Я начал заикаться. С каждым днем все прогрессировало, все сильнее и сильнее. И вот в феврале месяце я практически уже не разговаривал. И в большей степени я уже перешел к ручке и к тетрадке. И в связи с этим был эвакуирован на территорию Российской Федерации для лечения, прохождения реабилитации. В общей сложности посетил 11 госпиталей. В марте месяце речь полностью пропала. И на протяжении всего времени до конца августа, 8 месяцев, я не разговаривал.
0: Что сейчас у вас со здоровьем?
11: Много лечения прошел, много спецпрепаратов, которые разработало Министерство обороны. И вот спасибо большое врачам. Очень сейчас все на высоком уровне, и врачи с должным образом относятся. Приходили ко мне логопеды, дефектологи. Я занимался 2 раза в неделю по 20-15 минут. Больше я не мог, я уставал. Я учился заново буквы говорить, гласные, согласные. Была назначена военно-врачебная комиссия, соответственно, 8 месяцев прошло, речь не возвращается, и заключением ВВК я был признан негоден к военной службе и был уволен из вооруженных сил Российской Федерации.
0: Кто вам помогал восстанавливаться?
11: В первую очередь, скорее всего, вера в Бога, потому что там были моменты, когда я приезжал уже в свое подразделение, и ко мне ребята подходят и говорят: мы уже тебя похоронили, нам уже сказали, что ты 200, и все. То есть и такие моменты были. Семья, в первую очередь, церковь. Вот я до СВО, я посещал храм, но это было разово, а вот пройдя те испытания, которые вот Господь мне дал, вот, я благодарен ему за это. Там действительно по-другому к этому относишься, и еще меняется полностью мировоззрение, взгляд на жизнь, отношение к жизни, к людям. До и после это, как знаете, искупался и пошел в горы покорять вершины.
5: Сергей, вы сегодня с такой любовью и нежностью говорили о своей маме. Давайте представим, что мама сидит сейчас перед вами. Вы можете ей сказать те слова, которые находятся у вас в глубине вашего сердца.
11: Как говорят, мужчины не плачут, да? Дорогая мама, спасибо тебе за то, что ты есть, за то, что ты воспитала в нас все те качества, которые присущи настоящему человеку. Говорю сейчас не только от себя, но и от сестры, от родной, от брата. Мы тебя очень сильно любим, дорожим тобой. Желаем тебе только здоровья, счастья и спасибо, что ты у нас есть.
6: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
8: Истории вернувшихся домой.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
1: Среди оплывших свечей вечерних молитв

детям вечно досаден их возраст и быт. И дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 июля, в регионе преимущественно облачно, с редкими прояснениями. Пройдут дожди, с утра возможен туман. Температура воздуха в ночные часы плюс 13-15, к обеду до 20-23 градусов. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Совместный проект «Радио Z» и музея-заповедника «Прохоровское поле».
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.
2: 5 июля 1943 года началась битва на Курской дуге, длившаяся 50 дней. Она стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ней с советской стороны участвовало более миллиона человек. В окопах, в танках, за штурвалами самолетов бойцы более 100 национальностей. Каждый из них достоин, чтобы о его подвиге помнили потомки. Шпетный Павел Иванович, герой Советского Союза. Родился в 1913 году в деревне Гдень Речинского уезда Минской губернии. С 1936 года он служил в рядах Красной Армии. В 1939 году окончил Слуцкое военное пехотное училище. С июля 1941 Павел Иванович прошел славный боевой путь. Участвовал в Смоленском оборонительном сражении в боях под Москвой и Сталинградом. К началу Курской битвы гвардии старший лейтенант Шпетный командовал взводом противотанковых ружей 95-й гвардейской стрелковой дивизии. 11 июля дивизия сходу вступила в бой северо-западнее Прохоровки на северном берегу реки Псел в районе сел Михайловка, Карташовка и хутора Веселый. С беззаветной храбростью сражались артиллеристы и бронебойщики, расстреливая в упор вражеские танки. И вот наступило 12 июля. Подробнее о событиях этого дня и подвиге взвода Шпетного расскажет научный сотрудник музея-заповедника «Прохоровское поле» Ольга Комардина.
3: Особенно яростно гитлеровцы рвались к высоте юго-западнее хутора Полежаев, на южных склонах которого занимал позицию взвод противотанковых ружей под командованием Павла Ивановича Шпетного. В его подчинении было 8 молодых бронебойщиков. Гвардии подполковник в отставке Кулаков, вспоминая этот день, писал: «Пять десятков вражеских танков, подминая под себя высокие золотые хлеба, с тупым упорством шли вперед. Несколько из них атаковали позиции взвода Шпетного. 7 бронированных чудовищ против 9 гвардейцев».

0: выстрел по фашистским тиграм. Гром сражения заглушал сухую трескотню бронебоек. Густой дым слался по земле. И вот, благодаря успешным действиям, выведены из строя первые немецкие танки. Но пали насмерть сраженные рядовой Павел Проскуряков, сержанты Иван Охранкин и Николай Сухарский. А фашистские машины продолжали грозно и уверенно наступать, явно имея своей целью подавить сопротивление наших бронебойщиков. Один из тигров замер от метких выстрелов сержанта Карпа Оя, эстонца по национальности. Поджег одну машину и замертво упал рядовой Гульков. Следующую остановил татарин Юсуп Салимов. Павел Иванович Шпетный также продолжал вести огонь, но заканчивались боеприпасы. Прижав к груди противотанковые гранаты, он ожидал ненавистного врага. Еще мгновение, и раздался оглушительный взрыв противотанковой гранаты. Над самым окопом лязг гусениц оборвался, и пламя жарко пахнуло в черное от копоти лицо Шпетного. Оно исказилось страшной болью. Раненый командир сполз на дно окопа. Там лежали, истекая кровью раненые, но еще живые гвардейцы Карпоя, Василий Будко, Юсуп Салимов и Николай Нелюбин. Но Павел Шпетный уже не видел, как они полуживые расстреливали из ПТР ненавистный седьмой и последний танк, который приближался к их позициям. Не узнал он и того, что сержант Салимов, не имея сил совладать с бронебойкой, приложился к автомату и до последнего удара сердца так и не оторвался от него. Генерал-майор Андрей Иванович Олейников, вспоминая о подвиге гвардейцев взвода Шпетного, писал: «Окоп, в котором лежали мертвые бронебойщики, затянуло дымом. Лежали 9 парней, родившихся в разных концах необъятной страны и защитивших ее здесь, на узкой полоске Курской земли. 9 солдат, чье мужество оказалось сильнее 60-тонны бронированных громадин». Все бронебойщики посмертно награждены орденом Красного Знамени, а старшему лейтенанту Павлу Ивановичу Шпетному присвоено звание Героя Советского Союза.
1: Нет в России

0: молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящено.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоей победы православным христианам на супротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Аминь.
1: Новый проект на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами. Слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио Z.

волною, и снова волна, лишь чайки кричат. За кормою тельняшка пропитана солью сполна, морская душа ждет встречи с землею. Корабль уходит из базы в рассвет, нести свою вахту в открытое море. А там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое. Из рубки команда, полный вперед, сигналы на базу радист посылает.

Корабль уходит из базы в рассвет нести свою вахту в открытое море. А там, где матросы, предательства нет. Охрана границы – дело святое.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы честь.

0: Радио Z.
1: Мы мирные люди, мы строим и пашем, шахтерским трудом славим родину нашу. Донецк, Луганск. Мы верим в мечту, мы встречаем рассветы, любимым своим дарим букеты. Донецк,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 июля, в регионе преимущественно облачно, с редкими прояснениями. Пройдут дожди, с утра возможен туман. Температура воздуха в ночные часы плюс 13-15, к обеду до 20-23 градусов. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Луга – старинный город Ленинградской области. Столетиями Лужская земля неразрывно связана с военной историей нашей страны. Здесь происходили сражения с немцами-крестоносцами, литовскими и шведскими войсками.
2: Своим рождением Луга обязана Екатерине II, которая в 1877 году повелела на реке Луги учредить новый город близ урочища, где река Врёвка в Лугу впадает, наименовав он и город Луга.
1: Во время Великой Отечественной войны город стал стратегически важным населенным пунктом. Через него открывалась прямая дорога на Ленинград.
2: «22 июня 1941 года в 6 часов утра в Лужском гарнизоне объявили боевую тревогу. В городе началось формирование истребительного батальона.
1: Было решено создать Лужский оборонительный рубеж, опоясывающий Ленинград тройным кольцом. Вокруг Луги началось строительство 70-километрового противотанкового рва. Почти 10 тысяч лужан создавали 4 линии обороны. Уже шли бои, а здесь продолжали рыть траншеи и рвы.
2: Через 2 недели было возведено 43 километра трехрядных проволочных заграждений, свыше 600 позиций для артиллерии и пулеметов.
1: 10 июля передовые части корпуса генерала Рейнгарда вышли к реке Луге. До Ленинграда оставалось всего 142 километра.
2: Расчет неприятеля был прост. Если Псков, имея долговременное укрепление, был взят сходу, то небольшую Лугу думали проскочить, не задерживаясь. Однако план не сработал. Впервые на этом участке фронта наши войска заставили противника развернуться и вступить в многодневные бои.
1: 12 июля противник появился перед основным рубежом обороны и под мощным ударом наших артиллеристов сходу пробиться к городу не смог. Враг был ошеломлен непредвиденной задержкой. Не добившись успеха лобовым ударом, немецкое командование начало искать слабые места в обороне. Попытки форсировать реку Лугу вброд оказались безрезультатными.
2: С каждым днем бои становились ожесточеннее. Они проходили практически без пауз, длились сутками. Дело доходило до рукопашных атак. Продвижение противника было приостановлено.
1: Если в начале июля немецкие войска преодолевали в сутки до 25 километров, то в конце месяца – 7, а в начале августа – только 1 километр. Несмотря на это, их натиск не ослабевал.
2: Враг развернул упорные бои. В этот день в налете на город участвовало 40 самолетов. Его обстреляли из орудий крупного калибра. Центр Луги превратился в развалины.
1: 16 августа враг овладел Новгородом и станцией Батецкая. 235-я стрелковая дивизия отошла на восточную окраину Луги. В окружении оказались части народного ополчения, которым пришлось с тяжелыми боями через леса и болота пробираться к своим.
2: Снабжение резко ухудшилось, а затем и вовсе прекратилось. Войскам Лужского участка поступил приказ об отходе. Вечером 24 августа наши войска покинули Лугу. На следующий день враг вошел в город.
1: С началом оккупации Луга стала важной тыловой базой немецкой армии, осаждавшей Ленинград. Через нее вели к фронту железнодорожные и шоссейные коммуникации. Здесь базировались структуры немецкой разведки Абвер, Гестапо, СД и полевой жандармерии. Было организовано 3 концлагеря, в том числе. том числе ДУЛАГ-320, где содержались и военнопленные, и мирные жители.
2: Кроме того, людей угоняли на принудительные работы в Германию и Прибалтику. Угоняли целыми деревнями, включая стариков и детей. Нередко при этом фашисты сжигали деревни, чтобы их жителям некуда было вернуться даже в случае побега. Тех, кто пытался оказывать сопротивление, расстреливали на месте. Всего за годы оккупации было убито более 12 тысяч советских граждан.
1: Но жители не смирились с новым порядком. Несмотря на угрозу смертной казни, они оказывали посильную помощь партизанам, снабжали их продовольствием, теплыми вещами, информацией. В тылу врага было создано 17 партизанских отрядов и групп.
2: 14 января 1944 года советские войска начали Ленинградско-Новгородскую наступательную операцию. 12 февраля части Красной Армии совместно с партизанскими формированиями приступили к освобождению города.
1: Из воспоминаний Бориса Исааковича Эренпрайса, командира отряда 11-й Волховской партизанской бригады.
3: Партизаны нашего отряда уже несколько дней продвигались к городу без сна и отдыха. Противник забрасывал окрестные села и подходы к Луге минами и артснарядами. Повсюду мрачные картины виселиц и руин, пепелищ и пожаров. Несколько минут до штурма. Минуты напряженных раздумий каждого о своем. Наша артиллерия вела интенсивную обработку позиций врага. Улицу за улицей отбивали город бойцы советской армии и партизаны. Более 3,5 часов длился жаркий бой за Лугу. Наконец, долгожданный миг. Храбрый боец-разведчик Иван Кононенко водрузил над Лугой красное знамя победы.
1: Рано утром 13 февраля прошел общегородской митинг, и в этот же день в Москве был дан салют в честь освобождения Луги.
4: Говорит Москва! Войска Ленинградского фронта, развивая наступление, в результате умелого обходного маневра и последующего затем штурма, вчера, 12 февраля, овладели городом Луга. Столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует нашим доблестным войскам, овладевшим городом Луга, 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий.
2: Врагу был нанесен серьезный ущерб. Войска Лужского сектора задержали немцев на этом главном стратегическом направлении на 47 суток. В результате фашисты потеряли более 10 тысяч солдат и офицеров, сотни танков и десятки артиллерийских батарей.
1: Маршал Советского Союза Александр Василевский в книге «Дело всей жизни» отмечал особое значение обороны Лужского рубежа. Он поставил его в ряд с такими сражениями, как оборона Бреста, защита Могилева и Смоленска.
2: В годы Великой Отечественной войны 5000 лужан были награждены орденами и медалями СССР. 15 из них присвоено звание Героя Советского Союза.
1: После войны началось восстановление всего хозяйства. И в начале 50-х годов город был полностью поднят из руин. Выросли новые здания, жилые микрорайоны, заводы и фабрики.
2: Лужане свято чтят память о погибших. Имена героев живут в названиях улиц, школ, запечатлены на гранитных плитах братских могил. В День Победы в 1975 году был открыт величественный памятник «Партизанская слава». А ровно через 35 лет установлена стела «Луга – город воинской славы».
1: Поэт Борис Гиблеян посвятил стихотворение своим землякам-героям.
2: Я стою на Лужском рубеже. Не горят леса, не слышно взрывов, и плывет над полем тишина, и река прозрачная застыла. И петля мчит за горизонт серое шоссе широкой лентой. Посидел от снега старый дот рядом с обновленным монументом. А на нем сверкают имена, вписанные бесконечной болью. Росчерк здесь оставила война, камень пропитав солдатской кровью. В его теле горькие следы, рваные осколочные раны, а в душе от страшной той беды время не залечивает раны.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: безымянных высотах земли наши слышны голоса.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 июля, в регионе преимущественно облачно, с редкими прояснениями. Пройдут дожди, с утра возможен туман. Температура воздуха в ночные часы плюс 13-15, к обеду до 20-23 градусов. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В этом году в Белгороде в музее Диораме подвели итоги второго литературно-творческого конкурса «Белогорье на страже России». Сегодня у нас в гостях организатор конкурса, руководитель сообщества деловых женщин Белогорья Еременко Ирина Валерьевна, организатор конкурса, руководитель детского центра «Акела», многодетная мама Бирюкова Ольга Владимировна. А также у нас в гостях 4 финалиста: Эргашева Ярослава, Тимошенко Владимир, Воронова Елизавета и Островский Владислав.
2: И мы продолжаем нашу беседу.
1: Сколько всего было участников?
3: Было подано более 240 заявок. Причем в первом конкурсе было у нас 220 заявок. И у нас была большая такая информационная поддержка, заложенная в проекте. То в этом году это все было на добровольных началах. И могу сказать, что некоторые родители просто ждали. Они писали в личку, когда будет второй конкурс. У нас с Ириной Валерьевной не было выбора на самом деле. Это выбор без выбора. Мы должны были это сделать. А задач было много. Мы разделили функционал, у каждой были свои задачи, которые мы выполняли. Это была такая сложная команда, да, мы привлекали наше сообщество. И получилось собрать более 240 заявок. Некоторые дети по 2-3 произведения присылали. И вышло в финал также, так скажем, топ-5. Это было несколько, естественно, мы брали только на одно исполнение. Это было разноплановое стихотворение, но все они настолько трогали души, что мы понимали, что все усилия не зря. Скажу честно, мужья наши испытывали стресс. Это было тяжело и у меня, и у Ирины Валерьевны. Но когда мой супруг посмотрел одно из произведений наших звездочек, не буду называть, это его личный выбор, я ему показала, и я увидела, что в уголках его глаз заблестели слезы, он мне сказал: «Занимайся». На самом деле это был и вклад наших семей. Потому что, естественно, что мы уходили из семьи в это время, потому что это, ну, большой проект, его нужно было провести на высоте, достойно. Была проведена большая организационная работа. Слава Богу, мне кажется, у нас получилось. Именно поэтому у нас каждое выступление детей, каждая отправленная работа публиковалась в социальных сетях на странице нашего литературного конкурса. Каждому подобраны слова, под каждое можно было оставить комментарий, лайки. И важно сказать, ведь мы сейчас нам удалось даже выйти на федеральный уровень. Одним из спонсоров этого мероприятия была Ольга Ускова.
1: Расскажите для наших радиослушателей, кто это?
3: Я думаю, что наши ребята за ленточкой слышали это имя. Это человек, который очень любит, всем сердцем любит нашу Белгородскую область, хотя живет где-то в далекой Москве. Она руководитель большой корпорации, создает самостоятельно управляемые трактора. Эти трактора собирают в нашем приграничье урожай, чтобы не рисковал машинист, а машина, да, что, не дай бог, если с ней произойдет, но не человек пострадает. Она очень хорошо помогает детям-инвалидам. Во-первых, она входит в топ бизнес в России. Она сотрудничает с нашим правительством. Она писатель, и она каждому финалисту отправила книгу. И после проведения конкурса я отправила несколько ей работ, просто чтобы она немножко разрядилась, потому что человек тоже живет своим делом, очень эмоциональная она женщина. Я ей отправила, чтобы ее душа немножко подлечилась вот этими вот произведениями наших ребят. Она опубликовала у себя в соцсетях, и к нам пришли со всей России. Наших ребят стали смотреть обычные русские люди, проживающие на Дальнем Востоке, в Санкт-Петербурге, на Урале. Все, кто подписан на эту патриотичную женщину, они увидели наших ребят, подписались на наш конкурс. И даже больше нас пригласили рассказать об этом конкурсе на кабельное телевидение. То есть вот эти вот связи, которые возникли благодаря этому конкурсу, они позволяют обмениваться энергии по всей России. И это очень-очень ценно. Мне кажется, это возможно только тогда, когда это идет от души. Мы не рассчитывали на это. Вот оно так сложилось. И мне кажется, что слава Богу, что так получилось.
4: И я хочу добавить, что во втором конкурсе в жюри принимали участие наши коллеги из Пензенской области, и Москвы. Это было ценно тем, что отклик, который мы получили, отдыхая в санатории нашей женщины Белогорья, у нас было 3 встречи. Одна из них литературная, с литераторами Пензенской области, города Заречного. И они сразу откликнулись: «Ирина Валерьевна, мы готовы оценивать работы ваших ребят». 9 литераторов из Пензы онлайн оценивали работы, которые поступили на конкурс. Это было просто благодарность им от души. И второй момент. Москва отозвалась. Елена Светлая, поэтесса, замечательная женщина, которая также к нашему региону много дел добрых она сделала. Общественный деятель. Она оценку делала также группе авторских работ и маленьких, самых маленьких наших детей от 7 до 9 лет. Это одно из таких изюминок этого конкурса. А нам нужно было только свести данные, чтобы не предвзято, было честно, потому что членов жюри в этом конкурсе было 24 человека. Кто-то оценивал онлайн, кто-то очный формат. И должно быть честно, и было, я думаю, честно.
1: Дорогие радиослушатели, я напомню, что сегодня у нас в гостях организатор конкурса, руководитель сообщества «Деловые женщины Белогорья» Еременко Ирина Валерьевна, организатор конкурса, руководитель детского центра «Акела», многодетная мама Бирюкова Ольга Владимировна и финалисты конкурса. А продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Радио Z.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах,

брат. Нам смуту нес кичливый лях, ты бил в набат. И всех в один собрал кулак. Мотив простой: смотреть врагу всегда в лицо, единый строй.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 июля, в регионе преимущественно облачно, с редкими прояснениями. Пройдут дожди, с утра возможен туман. Температура воздуха в ночные часы плюс 13-15, к обеду до 20-23 градусов. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся. Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама.
6: Мама.
7: Мама, я вернулся.
8: Истории вернувшихся домой.
9: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
10: Сергей Рыбалченко, 40 лет. Родился и вырос в селе Никольском Белгородской области. На СВО попал по мобилизации. Комиссован по болезни.
9: Ваше детство как проходило?
11: Мы являемся многодетной семьей. У меня брат, мы двойняшки, и сестра сама посещала секцию, а мы на примере собственной сестры родной увлеклись, и вот всю жизнь занимаемся спортом. Школа очень много дала, практически не было свободного времени. Уроки прошли, пришли, ну что там, мальчишки. Это ж не девчонки, они более ответственные, а мы там, господи, по-быстрому, как зря уроки сделали. И 4 часа мы уходили в спортивный зал, посещали 2-3 тренировки, и к 9 мы возвращались домой. Это было изо дня в день. И далее уже в средних классах и старших выступали уже и за сборную школы, далее за Белгородский муниципальный округ. Вот уже на областных соревнованиях.
9: А какой это был вид спорта?
11: Увлекались всеми видами спорта. Легкоатлетика, баскетбол, волейбол, футбол. Мы также участвовали на первенствах России. Есть определенные заслуги. Так и пролетела школьная жизнь. Далее возник вопрос поступления. Я к спорту хорошо относился, любил, но мне нравилось готовить, и я хотел идти на повар учиться. Но тем не менее, сестра учитель, мама учитель, мама сестра родная, всю жизнь заучим проработала. Династия, у нас общий стаж на сегодняшний день больше 145 лет составляет. Так как мы двойняшки, мы должны были идти вместе в армию, и я принял решение в пользу брата, ну и, соответственно, мама уговорила тоже идти получать педагогическую профессию. Слава Богу, отучились. В этом же году мы поступили в институт, но жизнь была очень непростая, трудная. Отец рано ушел из жизни, мы еще учились в школе. Соответственно, нужно было зарабатывать, мама одна. В связи с этим мы устроились с братом на завод в соседнем поселке. Работали по ночам, к 8 часам ехали на учебу, учились, приезжали в 2-3 часа, и мы устроились совместителями в родную школу. Сутки на ногах, без сна. И вскоре дало это о себе знать. Приходилось уходить с последних пар, соответственно, пропуски. Декан вызвал, говорит, ты на отчисление. В итоге брат продолжил учиться, а я принял решение пойти служить в Вооруженные силы Российской Федерации.
9: Как проходила ваша служба, помните?
11: Попал в крайний призыв на 2 года. Первые 2 месяца служил в президентском полку, в роте почетного караула. Далее меня перевели в структурное подразделение. 2 года подряд участвовал в параде Победы на 9 мая на Красной площади. Принимал участие в захоронении первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина на Новодевичьем кладбище. Участвовал в инаугурации президента Российской Федерации Медведева Дмитрия Анатольевича. Служба была активная, интересная. Но перейдя с армии, устроился сразу в школу в Никольскую, там, где я всю жизнь учился. Проработал там ровно 10 лет. И далее меня жизнь свела с одним человеком, который переехал с севера. И пришлось более точно выбрать вид спорта настольный теннис, уйти от уроков физической культуры и уже заняться более глубоко, масштабно, индивидуально. По сегодняшний день также продолжаю работать тренером по настольному теннису, высшая категория.
9: Я знаю, что у вас есть достижения в профессиональной сфере. Расскажите о них.
11: До начала СВО был признан лучшим педагогом Белгородской области дополнительного образования. Был занесен на аллею трудовой славы как лучший работник. Мои воспитанники одни из лучших в России. Занимали и побеждали на многих всероссийских турнирах. Участвовали в международных соревнованиях. Ну, жизнь была интересна, насыщена. И 21 сентября, я как раз только 19 числа прилетел с Екатеринбурга, возил воспитанницу на международные соревнования. У сестры, у родной, 21 сентября, день рождения. Пришел, поздравил, лег спать. Рано утром звонок в дверь. Зачитали приказ, в рамках которого я был призван в рамках частичной мобилизации уже непосредственно для участия в специальной военной операции.
0: Как вы приняли эту новость?
11: Принял спокойно, осознанно. Уже очень маленький мальчик и, в принципе, понимал, что вообще происходит. И... Но для чего тогда ребята рождаются, становятся мужчинами и служат в армии? У нас очень хороший пример. Великая Отечественная война. Наши деды приняли самое правильное решение. Это будущее наших детей, в целом нашей страны. В любом случае, это воспитание, это все идет из семьи, любовь к родине, патриотическое мышление, взгляд на жизнь. Спасибо родителям, маме особенно за воспитание.
0: А как мама отреагировала?
11: Мама не пошла провожать, была в шоке. Я сказал, что все будет хорошо, не переживай. Раз Господь Бог дает такой путь пройти, значит, его нужно пройти.
0: Сколько вы на СВО были?
11: Ровно 4 месяца. Мы проходили сначала боевое слаживание на территории другого региона, потом здесь, на территории нашей области. И 18 октября 2022 года мы заехали на территорию Луганской Народной Республики.
0: Ранения есть у вас?
11: Да, мы выполнили задачу, поставленную командованием. Возвращались в укрытие. Там была тропинка, друг за другом шли и попали под вражескую артиллерию. Я шел первым, боевой товарищ Борис, Царство Небесное, он шел сзади меня в нескольких метрах. Ну и практически у нас прямое попадание, там буквально несколько метров от нас, разрыв снаряда. Помню только, что сдуло меня, как вот листик, да, когда вот осень наступает, с деревьев сухие слетают листочки при малейшем касании. Здесь, когда уже глаза открыл, лежу, вокруг непонятно что, спина горит. Горит боевой друг, благодаря которому я и на следующий день остался жив. Ему достались осколки. Нас эвакуировали. У него были сильные ранения, много крови потерял.
0: Что для вас было самым страшным на войне?
11: Я вот на следующий день понял, что самое страшное – это не когда погибают, да, боевые товарищи, когда он живой, а ты ему не можешь помочь. Это вот самое страшное. И вот нас эвакуировали, и я до последнего думал и надеялся, и верил, что все-таки он выживет. Но раны оказались очень тяжелыми, серьезными, и мне изначально не говорили об этом. После этого нас отвезли в госпиталь, меня осмотрели. Тем не менее, я вернулся в свое подразделение. Командир мне дал 10 суток отлежаться, потому что там бессонные ночи.
0: Какой диагноз вам поставили врачи?
11: Получил очень такую тяжелую контузию. Минус 25 килограмм сразу, похудел. Ну, практически в последнее время уже вообще ничего не ел. Тяжело было. Вернулся. 5 дней я отлежался и принял решение вернуться к ребятам и выполнять дальше боевые задачи. В этот же день, когда приехал, попали под очередной мощный артобстрел. Слава богу, все живы остались. Ну и далее начались проблемы с головой. Бывало, что по щечку раз, и ты как будто ты в каком-то новом месте, ты не понимаешь, где ты находишься. То есть вот такие вот небольшие скачки в памяти начали появляться. Головные боли на протяжении всего этого времени вообще не проходили. Таблетки пьешь, ничего не помогает. И после Нового года уже начались проблемы с речью. Ты начал заикаться, скажем, днем. Все прогрессировало, все сильнее и сильнее. И вот в феврале месяце я практически уже не разговаривал. И в большей степени я уже перешел к ручке и к тетрадке. И в связи с этим был эвакуирован на территорию Российской Федерации для лечения, прохождения реабилитации. В общей сложности посетил 11 госпиталей. В марте месяце речь полностью пропала. И на протяжении всего времени до конца августа, 8 месяцев, я не разговаривал.
0: Что сейчас у вас со здоровьем?
11: Много лечения прошло, много спецпрепаратов, которые разработало Министерство обороны. И вот спасибо большое врачам. Очень сейчас все на высоком уровне, и врачи с должным образом относятся. Приходили ко мне логопеды, дефектологи. Я занимался 2 раза в неделю по 20-15 минут. Больше я не мог, я уставал. Я учился заново буквы говорить, гласные, согласные. Была назначена военно-врачебная комиссия, соответственно, 8 месяцев прошло, речь не возвращается, и заключением ПВК я был признан негоден к военной службе и был уволен из вооруженных сил Российской Федерации.
0: Кто вам помогал восстанавливаться?
11: В первую очередь, скорее всего, вера в Бога, потому что там были моменты, когда я приезжал уже в свое подразделение, и ко мне ребята подходят и говорят: мы уже тебя похоронили, нам уже сказали, что ты 200, все. То есть и такие моменты были. Семья, в первую очередь, церковь. Вот я до СВО я посещал храм, но это было разово, а вот пройдя те испытания, которые вот Господь мне дал, вот, я благодарен ему за это. Там действительно по-другому к этому относишься, и еще меняется полностью мировоззрение, взгляд на жизнь, отношение к жизни, к людям. До и после это, как знаете, искупался и пошел в горы покорять вершины.
5: Сергей, вы сегодня с такой любовью и нежностью говорили о своей маме. Давайте представим, что мама сидит сейчас перед вами. Вы можете ей сказать те слова, которые находятся у вас в глубине вашего сердца.
11: Как говорят, мужчины не плачут, да? Дорогая мама, спасибо тебе за то, что ты есть, за то, что ты воспитала в нас все те качества, которые присущи настоящему человеку. Говорю сейчас не только от себя, но и от сестры, от родной, от брата. Мы тебя очень сильно любим, дорожим тобой. Желаем тебе только здоровья, счастья и спасибо, что ты у нас есть.
6: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
8: Истории вернувшихся домой.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Новый проект на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами. Слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио Z.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 июля, в регионе преимущественно облачно, с редкими прояснениями. Пройдут дожди, с утра возможен туман. Температура воздуха в ночные часы плюс 13-15, к обеду до 20-23 градусов. Ветер

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: послушаешь мою, эх, будет интересней.
1: И начнут они вещать на языке стонов, недомолвок. Хочешь убежать, но впереди они опять мелькают.

расчудесный уголок, не леса, а сказка. Наступил на бугорок, глядь, а это каска. Чуть копнул, и вот тебе котелок да ложка. И над этим, надо всем, ягода-морожка. Над землей месяц май, молод и прекрасен.

0: Девочка в своей косе поправляет плен.
1: Совместный проект «Радио Z» и музея-заповедника «Прохоровское поле».
2: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.
3: 5 июля 1943 года началась битва на Курской дуге, длившаяся 50 дней. Она стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ней с советской стороны участвовало более миллиона человек. В окопах, в танках, за штурвалами самолетов бойцы более 100 национальностей. Каждый из них достоин, чтобы о его подвиге помнили потомки. Шпетный Павел Иванович, герой Советского Союза. Родился в 1913 году в деревне Гдень Речинского уезда Минской губернии. С 1936 года он служил в рядах Красной Армии. В 1939 году окончил Слуцкое военное пехотное училище. С июля 1941 Павел Иванович прошел славный боевой путь. Участвовал в Смоленском оборонительном сражении в боях под Москвой и Сталинградом. К началу Курской битвы в гвардии старший лейтенант Шпетный командовал взводом противотанковых ружей 95-й гвардейской стрелковой дивизии. 11 июля дивизия сходу вступила в бой северо-западнее Прохоровки на северном берегу реки Псел в районе сел Михайловка, Карташовка и хутора Веселый. С беззаветной храбростью сражались артиллеристы и бронебойщики, расстреливая в упор вражеские танки. И вот наступило 12 июля. Подробнее о событиях этого дня и подвиге взвода Шпетного расскажет научный сотрудник музея-заповедника «Прохоровское поле» Ольга Комардина.
4: Особенно яростно гитлеровцы рвались к высоте юго-западнее хутора Полежаев, на южных склонах которого занимал позицию взвод противотанковых ружей под командованием Павла Ивановича Шпетного. В его подчинении было 8 молодых бронебойщиков. Гвардии подполковник в отставке Кулаков, вспоминая этот день, писал: «Пять десятков вражеских танков, подминая под себя высокие золотые хлеба, с тупым упорством шли вперед. Несколько из них атаковали позиции взвода Шпетного. 7 бронированных чудовищ против 9 гвардейцев».

0: выстрел по фашистским тиграм. Гром сражения заглушал сухую трескотню бронебоек. Густой дым слался по земле. И вот, благодаря успешным действиям, выведены из строя первые немецкие танки. Но пали насмерть сраженные рядовой Павел Проскуряков, сержанты Иван Охранкин и Николай Сухарский. А фашистские машины продолжали грозно и уверенно наступать, явно имея своей целью подавить сопротивление наших бронебойщиков. Один из «Тигров» замер от метких выстрелов сержанта Карпа Ойя, эстонца по национальности. Поджег одну машину, и замертво упал рядовой Гульков. Следующую остановил татарин Юсуп Салимов. Павел Иванович Шпетный также продолжал вести огонь, но заканчивались боеприпасы. Прижав к груди противотанковые гранаты, он ожидал ненавистного врага. Еще мгновение, и раздался оглушительный взрыв противотанковой гранаты. Над самым окопом лязг гусениц оборвался, и пламя жарко пахнуло в черное от копоти лицо Шпетного. Оно исказилось страшной болью. Раненый командир сполз на дно окопа. Там лежали, истекая кровью, раненые, но еще живые гвардейцы Карпоя, Василий Будко, Юсуп Салимов и Николай Нелюбин. Но Павел Шпетный уже не видел, как они полуживые расстреливали из ПТР ненавистный седьмой и последний танк, который приближался к их позициям. Не узнал он и того, что сержант Салимов, не имея сил совладать с бронебойкой, приложился к автомату и до последнего удара сердца так и не оторвался от него. Генерал-майор Андрей Иванович Олейников, вспоминая о подвиге гвардейцев взвода Шпетного, писал: «Окоп, в котором лежали мертвые бронебойщики, затянуло дымом. Лежали 9 парней, родившихся в разных концах необъятной страны и защитивших ее здесь, на узкой полоске Курской земли. 9 солдат, чье мужество оказалось сильнее 60-тонной бронированной громадин». Все бронебойщики посмертно награждены орденом Красного Знамени, а старшему лейтенанту Павлу Ивановичу Шпетному присвоено звание Героя Советского Союза.
1: Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
2: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

соберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

жаль, я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 июля, в регионе преимущественно облачно, с редкими прояснениями. Пройдут дожди, с утра возможен туман. Температура воздуха в ночные часы плюс 13-15, к обеду до 20-23 градусов. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду. Вся Россия с тобой.
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

отпиши, что я за ней и в огонь, и в воду. Ведь на войне, как на войне, 10 дней за годы.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 июля, в регионе преимущественно облачно, с редкими прояснениями. Пройдут дожди, с утра возможен туман. Температура воздуха в ночные часы плюс 13-15, к обеду до 20-23 градусов. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Надо, нет.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

что я не дрогнул, не сбежал, я до конца свой путь

0: песни нашей победы.
1: Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в самбат?
2: Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой

Ими вдвойне мы шли к любви и милосердию в немилосердной той войне.

0: Радио Z. Подключай сердце. Включай Радио Z.
1: По дороге домой из краев, что как отгорят, и пускай чуть живой, главное идешь, и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 июля, в регионе преимущественно облачно, с редкими прояснениями. Пройдут дожди, с утра возможен туман. Температура воздуха в ночные часы плюс 13-15, к обеду до 20-23 градусов. Ветер южных направлений умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Это плавится небо с землей.

0: до вывода войск. Кандагар.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: знаю.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Тысячи путей, тысячи дорог. Надо выбрать лишь один.